вопросы по материи Астристагус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, наверное, произвестие Алилокад. Или морг Шинвимакаса, Аттахан морг сире. Он фир, как и фатфатин, и Аттахан морг сире, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханака, Одолуга, Аттаханка, Долуга, Аттахан морг сире, сирок на вимака, ударлавост. Не то же, пая мунту камрубе, и после того, как морг сире, вимак афетаду. И дома, как сон, да. И так, пусть даре, пау, адубус,

Бека со обсуждением промотивания обсуждения в университете уже морг на трау. Морг на трау шире. Не верим, как инзистия ала локал. И был морг шире в локасе. Аттахан морг шире. Он фир как и фат патин и аттахан морг шире в арат на лимар. А, for example, Бакморка, Айханека, Оды Луга Дютанга, Белуга, Аджахан Морукса Селук Невемака, Уда Лавуста. Не те же Пайя Мунту Камару Бей, и после того, как Морукса Невемака Афетаду. И дома Кансу Мадеан. И те пусть идеары

0: Кирексина тама вагаде, бааме го мата сирита темпал, но ние беле афета гавата, сауди, баакумда сирина пуза, баткинда писана.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.